же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь

Сметельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
1: Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллер Ваген», «Композит», «Китан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск, Энгельса, 182. Звоните 782-990.
2: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица? Навес? Крыша?
3: Снег проверяет все, а весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Сангреб» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда-3».

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару. Оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера.

0: забрать 10% для 100% оплаты следующей покупки. Подробности в магазине «Инструмент» в Котельниче на Советской 77.
1: Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки на сос Байт НВ 10, тачка на автобус 60, топор Патриот 700.
2: Пройдите процедуру банкротства с компанией «Бизнес-юрист». Более 18 лет мы оказываем юридическую помощь в банкротстве физических и юридических лиц. Составление договора, конфиденциальность и индивидуальный подход гарантируются. «Бизнес-юрист», Котельнич, улица Советская, 97. Телефон 25-59-92. Через код города 83-32. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич, кафе «Точка». Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич, Карла Маркса, 2. Телефон 8-912-333-1670.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В минувшую полночь вступил в силу объявленный Украиной режим тишины. Минобороны России ранее сообщило, что по решению президента Владимира Путина перемирие с Украиной объявляется 8-9 мая. Если украинская сторона будет в этот период атаковать Россию, российские вооруженные силы нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
2: Мир.
1: Перемирие на Ближнем Востоке очень шаткое. Как утверждает портал Axios, чиновники США и Израиля считают, что американский президент Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе, в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах. Сейчас США проводят операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива. Тем временем Иран ввел свой новый порядок прохода судов через Ормузский пролив. Суда, планирующие пройти через этот водный коридор, получают от иранской администрации Персидского залива электронное письмо с правилами транзита. После выполнения требований им выдают разрешение на проход. Об этом сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
2: Россия.
1: У Минтранса новая инициатива по парковкам для многодетных семей. В настоящее время право бесплатной парковки предоставляется на один автомобиль в такой семье. Ведомство предлагает предоставить бесплатную парковку для двух автомобилей семьи, в которой воспитываются четверо и более детей. Соответствующие изменения в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в российских городах планируют внести до 30 июня.
2: Транспорт.
1: В Узбекистане запустили новый скоростной поезд. Он следует из Ташкента в Хиву. Семивагонный состав разгоняется до 250 км в час и преодолевает весь путь за 7,5 часов. Поезд будет ходить 3 раза в неделю, стартуя около 7 утра по местному времени. Состав разработан компанией Hyundai Rotem. В Узбекистане поезд назвали Джалалидин Мангуберди. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама. Техника «Стелс» для тех, кто выбирает надежность. Квадроциклы, снегоходы и лодочные моторы. Официальный дилер «Стелс», магазин «Арсенал», Киров, Московская, 130.
1: Друга спросил, посоветовал он строить с компанией «Мегабетон». А заказывать по телефону 8-937-584-0707. Доставка бетона по всей области точно в срок. Ответственность, качество и надежность. Компания «Мегабетон». Советск, Лебяжский тракт, 3-й километр. Звоните 8-937-584-0707.
2: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
3: Вот так домик у тебя. Прямо пряничный. Стены яркие. Расскажи секрет.
4: Вайгач. Стройматериалы только там беру. Выбор душевный. Цены приятные. А качество, сам видишь.
5: Базовая 4. Морозовская 71. Бывшая Роза Люксембург.
6: За столом сидели мужики и ели. Мясом конюх угощал своих гостей.
7: Эй, братан, самое время на природу. В мясном хуторке мясо для отдыха и души. Шашлык сочный, вкусный. Стейки и ребрышки пальчики оближешь. Мясо отборное, маринад огонь. Рецептура от деда, не от батьки. Не ломай голову, где купить. Заходи к нам. Шашлык – это аромат лета. Лето и мясной хуторок. Нам по пути. Котельнич, Советская, 136. Ждем тебя каждый день без выходных. Мясной хуторок.
8: Ищете надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой выбор уже сегодня. До встречи в «Хавейл Про Агат». Город Киров. Улица Дзержинского, 110. Телефон 208-200.
9: Анна Ахти в Кирово-Чепецке со своей новой программой «Царица». Супершоу и суперхиты. 13 мая, 20.00, Ледовый дворец Олимп-Арена. Билеты на astishow.ru и в кассах города. 12+.
10: Полосаун стейдж, ОГРС, 24, 330, 3, 36, 94, Кировская область, Подосиновец, район, город Подосиновец, улица Калинина, 4.
11: Телефон рекламной службы дорожного радио...
10: 4.
11: Телефон рекламной службы дорожного радио в Кировской области. 3.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения по специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
2: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
2: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
4: Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов, все для водоснабжения, канализации и отопления, товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер», улица Советская, 78, напротив Динопарка.
5: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области 32 90 90. Код города 83 32. В эфире радиоканал «Область ФМ» для детей старше 12 лет. Погода на Дорожном радио.
6: Спонсор программы «Самозанятая» Кашина Светлана Витальевна. Сегодня в Котельниче переменная облачность без осадков и плюс 18 градусов. Во второй половине дня дождь и 23 выше 0. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Будьте внимательны на дороге.
7: Сначала цветочки, потом ягодки. Сначала саженцы от магазина «Душевный сад», а потом наслаждение дачным сезоном. В питомнике растений «Душевный сад» крепкие саженцы, выращенные с любовью. Яблони, груши, смородина, малина, голубика, розы, пионы, гортензии и многое другое. Все максимально адаптировано к нашему климату. «Душевный сад». Подробности в группе «Душевный сад» ВКонтакте.
0: Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Импортозамещенный самолет «Суперджет-100» готов к серийным поставкам. Производители смогут поставить машину сразу после получения сертификата типа. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, первая серийная машина уже прошла заводские испытания. Сертификация «Суперджет-100» запланирована на август этого года.
2: Россия.
1: Абитуриенты смогут подать заявление через портал госуслуги более чем в 1700 вузов страны в этом году. При этом сохраняются и традиционные методы подачи – лично или отправкой через Почту России. Об этом рассказал РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. В преддверии Дня Победы мошенники усилили давление на пожилых людей. Аферисты звонят им и представляются работниками соцфонда или соцзащиты. Далее в ход идут сценарии о несуществующей выплате к празднику или памятной медали. В ходе диалога злоумышленники пытаются получить персональные данные потенциальных жертв, чтобы добраться до их счетов в банках. Об этом пишет российская газета.
2: Мир.
1: Германия расширила поставки оружия Украине. Как рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев, Берлин трансформирует программы военной помощи. Теперь, помимо передачи военной техники и вооружений напрямую, финансируют производство военной продукции на Украине или совместных предприятий, которые находятся в ФРГ. Основную ставку Германия делает на масштабное обеспечение Украины дальнобойными беспилотниками и их комплектующими, заявил Нечаев.
2: Транспорт.
1: Бренд «Волга» подал заявку на регистрацию товарного знака «ВЛГ-Тех» для продажи запчастей. Заявка поступила от компании производства легковых автомобилей, которая занимается сборкой авто возрожденной марки. Сборка машин уже ведется на предприятии в Нижнем Новгороде, где до этого выпускали автомобили «Шкода» и «Фольксваген». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ДВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
1: Пройдите процедуру банкротства с компанией «Бизнес-юрист». Более 18 лет мы оказываем юридическую помощь в банкротстве физических и юридических лиц. Составление договора, конфиденциальность и индивидуальный подход гарантируются. «Бизнес-юрист», Котельнич, улица Советская, 97, телефон 25-59-92, через код города 83-32. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Идешь на работу.

0: судьбы.
1: Ищите надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой выбор уже сегодня. До встречи в «Хавейл Про Агат». Город Киров. Улица Дзержинского, 110. Телефон 208-200.
2: Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой «Царица». Супершоу и суперхиты. 13 мая, 20.00, Ледовый дворец, Олимп Арена. Билеты на astishow.ru и в кассах города. 12+.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
4: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
5: Ленту! Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дорожное радио представляет.
6: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
7: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
6: Добронравов, Шукшина, Быстров.
8: Нам проводник нужен.
6: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM» для детей старше 12 лет. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы — магазин «Агромир», ИП «Пересторонин» Александр Николаевич. Здравствуйте, с вами в пути Антон Шидания.
0: Россия.
1: Минпромторг оставил смартфоны Apple и Samsung в списке параллельного импорта. Также в перечне есть продукция брендов Alcatel, Google Pixel, Nokia и других. Ведомстве заявили, что исключение из документа компьютеров и комплектующих к ним компаний из недружественных стран не приведет к сокращению ассортимента этой техники на внутреннем рынке и создаст спрос на отечественную продукцию.
0: Кировская область.
1: В Кирове продолжается ремонт автодороги Сашени-Радужные. Работы проходят по нацпроекту. Специалисты «Вятавтодора» сняли старое полотно, заменили бордюры и перешли к укладке нового асфальта на участке длиной более 2 километров. На время ремонта введено реверсивное движение. Эксперты проверяют каждый этап работы. Подрядчик планирует сдать готовый объект в контрактные сроки, сообщает пресс-центр региональных властей.
0: Дороги.
1: Подрядчик приступил к основному этапу строительства южного обхода Рязани. Сейчас специалисты ведут ключевые работы по устройству земляного полотна. На обходе города дорожники построят крупные объекты инфраструктуры, транспортные развязки и мосты. Новую дорогу оснастят барьерными ограждениями, шумозащитными экранами и наружным освещением. Завершить строительство должны в декабре 2028 года.
0: Валюта.
1: Евро сегодня стоит 88 рублей 27 копеек, доллар 75.44.
2: Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Внимание! Отруби, зерно, комбикорма, соль, сухое молоко, премиксы. Агромир, Котельнич, улица Победы, 72А. Звони 776-701. 776-701.
0: Новости. На Дорожном радио.
4: Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Петрович, бетон крошится, сроки летят, заказчик уже ругается.
1: Вот поэтому я лью только с Мегабетон Советск. Мы с ними не первый объект делаем. От М100 до М400 привозят в тот же день своим миксером. Мегабетон Советск – бетон, который держит слово и объект. Цена от производителя. Лей уверенно, строй спокойно. Все детали по телефону 8-937-584-0707.
2: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Чтобы банька была жаркой, чтобы не было щелей, утеплители Джут в Вайгач. Сходи, купи скорей. Компания Вайгач. Все для строительства и содержания бань. Джут, пропитка, утеплители, фольга, камни и многое другое. Базовые 4 и Морозовская 71.
4: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения по специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
5: Детям ролики, жене самокат, а себе велосипед. Хотя все велосипеды. Товары для активного отдыха и велосипеды Forward и Stealth по очень выгодным ценам. Котельнич, магазин Лидер на Ленина 3 и Олимп на Кирова 24. Покупайте выгодно со скидками и катайтесь в удовольствие.
6: А электровелосипеды есть?
7: Конечно, есть.
8: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. Сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпад». Проконсультируем по товару. Оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпад».
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
10: В эфире радиоканал «Область ФМ» для детей старше 12 лет.
11: Погода на Дорожном радио.
12: Спонсор программы – самозанятая Кашина Светлана Витальевна. Сегодня в Котельниче переменная облачность без осадков и плюс 18 градусов. Во второй половине дня дождь и 23 выше 0. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Будьте внимательны на дороге.
13: Сначала цветочки, потом ягодки. Сначала саженцы от магазина «Душевный сад», а потом наслаждение дачным сезоном. В питомнике растений «Душевный сад» крепкие саженцы, выращенные с любовью. Яблони, груши, смородина, малина, голубика, розы, пионы, гортензии и многое другое. Все максимально адаптировано к нашему климату. «Душевный сад». Подробности в группе «Душевный сад» ВКонтакте.
10: Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: На полную громкость. Готовые салаты на любой вкус. Это по-нашему. И кофе ароматный. Котельнич. Советская 136. Доставка прямо домой. 8-919-52-343-52. Буфет Гриль. Огненно вкусно.
1: Индивидуальный предприниматель Касавдинова Елена Юрьевна. Огренип 32-54-3000-00-77-163.
2: Прицеп для легкового автомобиля. Это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллер Ваген», «Композит», «Титан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск, Энгельса, 182. Звоните 782-999. Приходите в гости всей компанией своей. «Котельнич», «Кафе. Точка». Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич Карла Маркса 2. Телефон 8-912-333-1670.
3: Хочешь новых впечатлений? Элегантный Белджи S50 от 1 699 990 рублей доступен в Агат на производственной 24B. Стиль, технологичность и комфорт. Открой для себя новый уровень поездок. Запишись на тест-драйв уже сейчас по номеру 208-800.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Белджи. Надежность в движении.
6: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
7: А вот купил я в инструменте дрель, насос, бензопилу. Сэкономил кучу денег, мотоволок еще возьму.
8: Большое поступление садовой техники по сниженным ценам. В магазине «Инструмент» в Котельниче на Советской 77.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
10: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

0: Авторадио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край, где на территории опережающего развития реализуется уникальный проект мирового масштаба. Горно-металлургический комбинат «Удакан» осваивает крупнейшее в России медное месторождение в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Первая очередь имеет мощность до 150 тысяч тонн меди в год, а сейчас планируется вторая. Ее мощность превысит 500 000 тонн. Это позволит «Удакану» войти в десятку крупнейших производителей меди в мире. Проект не только масштабный, а стратегический. Он дает импульс развитию транспортной и энергетической инфраструктуры всего региона. При этом на комбинате внедряются уникальные мировые технологии, которые сводят к минимуму воздействие на природу. «Удакан» – передовой проект медной отрасли, разработанный с чистого листа. Главная ценность компании – люди. Здесь создано около 4000 рабочих мест. Специалисты со всей России и из стран СНГ работают на уникальном оборудовании, решают сложнейшие задачи и получают бесценный опыт. Среди открытых вакансий порядка 100 позиций. Инженеры-конструкторы, проектировщики, машинисты различных машин, водители всех категорий, мастера участков. Компания предлагает высокую зарплату, достойную организацию труда в условиях Крайнего Севера, полис ДМС и широкую корпоративную поддержку. «Удакан» сегодня – это возможность стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
0: Дорожное радио.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили, и при этом

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от

0: Реклама.
1: Устали в дороге? Остановитесь в кафе «Радуга». Здесь вы найдете все, что вам нужно. Кафе, продуктовый магазин, магазин автотоваров, парковка, душ, круглосуточный шиномонтаж. В кафе «Радуга» вкусно и уютно, как дома. Свежая выпечка. На всей территории бесплатный Wi-Fi, видеонаблюдение. Все в одном месте на въезде в Котельнич со стороны Кирова. Деревня Наймышины, Клыновская, 117. Телефон 4-95-54. Код города 83-342.
2: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица, навес, крыша. Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Санкреп» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда-3». Надежность начинается здесь.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио. У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте. О главном. Импортозамещенный самолет Superjet 100 готов к серийным поставкам. Производители смогут поставить машину сразу после получения сертификата типа. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, первая серийная машина уже прошла заводские испытания. Сертификация Superjet 100 запланирована на август этого года.
2: Россия.
3: Абитуриенты смогут подать заявление через портал госуслуги более чем в 1700 вузов страны в этом году. При этом сохраняются и традиционные методы подачи – лично или отправкой через Почту России. Об этом рассказал РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. В преддверии Дня Победы мошенники усилили давление на пожилых людей. Аферисты звонят им и представляются работниками соцфонда или соцзащиты. Далее в ход идут сценарии о несуществующей выплате к празднику или памятной медали. В ходе диалога злоумышленники пытаются получить персональные данные потенциальных жертв, чтобы добраться до их счетов в банках. Об этом пишет российская газета.
2: Мир.
3: Германия расширила поставки оружия Украине. Как рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев, Берлин трансформирует программы военной помощи. Теперь, помимо передачи военной техники и вооружений напрямую, финансируют производство военной продукции на Украине или совместных предприятий, которые находятся в ФРГ. Основную ставку Германия делает на масштабное обеспечение Украины дальнобойными беспилотниками и их комплектующими, заявил Нечаев.
2: Транспорт.
3: Бренд «Волга» подал заявку на регистрацию товарного знака «ВЛГ-Тех» для продажи запчастей. Заявка поступила от компании производства легковых автомобилей, которая занимается сборкой авто возрожденной марки. Сборка машин уже ведется на предприятии в Нижнем Новгороде, где до этого выпускали автомобили «Шкода» и «Фольксваген». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Пройдите процедуру банкротства с компанией «Бизнес-юрист». Более 18 лет мы оказываем юридическую помощь в банкротстве физических и юридических лиц. Составление договора, конфиденциальность и индивидуальный подход гарантируются. «Бизнес-юрист», Котельнич, улица Советская, 97, телефон 25-59-92, через код города 83-32. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Текстильный. Магазин, где только качественный трикотаж и текстиль российского производства. Здесь для вас красивое постельное белье по ГОСТу, одеяло и подушки кировского производителя, уютные пледы, кухонный и махровый текстиль, большой выбор камуфляжа, фабричной одежды для дома и работы. Ассортимент постоянно обновляется. Принимаются заказы. Скидки для многодетных семей, пенсионеров и по картам милосердия. Делаем вашу жизнь комфортней. Магазин «Текстильный». Котельнич, Киров 13, вход с торца.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области 32 90 90, код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекта России. 0+.
8: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В «Ленте».
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Дорожное радио.

Реклама. В магазинах «Арсенал» огромный выбор лодочных моторов, лодок и катеров, прицепов и мототехники. Город Киров, Московская 130, Комсомольская 8.

0: хлебное местечко.
1: Не пробегай мимо, заходи в любимую пекарню. Советская 137/1 и Кирова 20Б.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Фатига – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
4: США приостанавливают операцию «Свобода». Американский лидер Дональд Трамп заявил, что операция по сопровождению судов через Ормузский пролив будет приостановлена на короткий период, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. Свое решение глава Белого дома объяснил просьбой Пакистана и других стран, военными успехами в ходе кампании против Ирана, а также прогрессом в достижении соглашения с Тегераном.
3: Россия.
4: В Минтранс направлено обращение по ужесточению ответственности для авиаперевозчиков за овербукинг. В настоящее время отказы в перевозке из-за сверхбронирования часто оборачиваются штрафами для юридических лиц до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 50 тысяч. Инициаторы обращения предлагают удвоить штрафы и исходить из расчета ответственности по каждому пассажиру, которому отказано в перевозке. Напомню, овербукинг подразумевает продажу авиакомпании билетов больше, чем мест в самолете. В итоге кто-то из пассажиров остается не у дел. Профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассчитал возможную пенсию блогеров. По словам эксперта, максимальный размер пенсии у блогеров, если они будут делать страховые взносы на протяжении 25 лет, составит без малого 44 тысячи рублей. У некоторых блогеров пенсионный стаж формируется на основной работе по трудовому договору. При этом чаще всего блогеры работают в режиме самозанятости или индивидуального предпринимателя, добавил Сафонов.
3: Транспорт.
4: В России начали тестировать внедорожник Jack GS9. Он будет продаваться в том числе под российской маркой Solers. А выпуском GS9 и пикапа T9, на основе которой тот сделан, займется Ульяновский автозавод. Ради этих проектов он сейчас проводит серьезную модернизацию. Об этом пишет портал «Мотор».
3: Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути. Новости на Дорожном радио.

Реклама. Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления. Товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер». Улица Советская, 78, напротив Динопарка. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. С 16 по 17 мая в самом центре Хабаровска, на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского пройдет фестиваль-ярмарка «Амурфест. Весна». В этот раз он посвящен Году единства народов России. Гостей ждет ярмарка, где можно приобрести изделия местных мастеров. От этнической одежды и авторских кукол до столярных изделий и креативных новинок. Кроме того, посетители увидят выставку ретро-автомобилей, попробуют местные блюда и посетят интересные мастер-классы. На сцене выступят коллективы Хабаровского края, а кульминацией станет выступление хедлайнеров – дуэта «Галибри» и «Мавик». Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет.

0: инструкции. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио представляет.
3: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
4: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
3: Добронравов, Шукшина, Быстров.
5: Нам проводник нужен.
3: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
2: Дорожное радио.

0: «Маяка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как совершали первый угон в мире и кто пострадал в первом официальном ДТП. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
2: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
4: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица, навес, крыша. Снег проверяет все, а весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Санкреп» в Котельниче. Прочный, проверенный. По честной цене. «Спартак Труда 3». Надежность начинается здесь.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал Пежо. Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец Пежо, некий Жюльен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе «Трейд-ин». Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ДВ.

0: 9. Звоните 8-953-949-5933. Измаялись без новых эмоций? Мы знаем решение. Откройте для себя динамичный Bell GX50+, и практичный Bell GX70. Идеальных компаньонов для активного отдыха и семейных приключений. Только в мае. Выгода до 175 990 рублей. Запишитесь на тест-драйв по номеру 208-800. Официальный дилер Bell G Агат на производственной 24Б. Не оферта. Указана максимальная выгода на Bell GX50 Plus Prestige, которая состоит из выгоды по трейдин, прямой выгоды и выгоды от салона.
1: Агат. Покупай выгодно. Bell G. Надежность в движении.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет.

0: инструкции. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Дорожное радио представляет
2: яркое приключение для всей семьи.
3: Я покажу тебе мир.
4: Обалдеть!
2: Большое кино про большие машины.
5: Грузовики, за работу!
2: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
1: Дорожное радио.

слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету,

Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM». СМИ зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллер Ваген», «Композит», «Титан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск, Энгельса, 182. Звоните 782-999.
1: Друга спросил, посоветовал он: «Строй».

0: Габитон, Советск, Лебяжский тракт, 3-й километр. Звоните 8-937-584-0707.
1: Ищете надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой выбор уже сегодня. До встречи в «Хавейл Про Агат». Город Киров, улица Дзержинского, 110. Телефон 208-200.
2: Вот так домик у тебя. Прямо пряничный. Стены яркие. Расскажи секрет.
3: Вайгач. Стройматериалы только там беру. Выбор душевный. Цены приятные. А качество, сам видишь.
4: Базовая 4. Морозовская 71. Бывшая Роза Люксембург.
5: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения. По специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-30.

0: Хлебное местечко.
1: Не пробегай мимо. Заходи в любимую пекарню. Советская 137/1 и Кирова 20Б.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: За столом сидели мужики и ели. Мясом конюх угощал своих гостей.
2: Эй, братан, самое время на природу. В мясном хуторке мясо для отдыха и души. Шашлык сочный, вкусный. Стейки и ребрышки пальчики оближешь. Мясо отборное, маринад огонь. Рецептура от деда, не от батьки. Не ломай голову, где купить. Заходи к нам. Шашлык – это аромат лета. Лето и мясной хуторок. Нам по пути. Котельнич, Советская, 136. Ждем тебя каждый день без выходных. Мясной хуторок.
3: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
4: Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич, кафе «Точка». Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич, Карла Маркса, 2. Телефон 8-912-333-1670.
5: В магазинах «Инструмент». При покупке любого мотоблока, мотолебедки или мотокультиватора получай гарантированный подарок на выбор. Погружной вибрационный насос, садовую тачку или топор. Плюс скидки до 30%.
6: Подробности в магазине «Инструмент». В Котельниче на Советской, 77.
7: Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки насос «Брайт НВ-10», тачка на «Нобтубе 60», топор «Патриот 800».
8: Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления. Товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер». Улица Советская, 78, напротив Динопарка.
9: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица, навес, крыша. Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Сангреб» в Котельниче. Прочный, проверенный. По честной цене. «Спартак Труда 3». Надежность начинается здесь.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.

Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

Огородье, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Какой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: Отверно.
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества.
9: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет.

0: инструкции. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Дорожное радио представляет.
4: Большое кино про большие машины.
5: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
6: Дожму я.
5: На газ или на тормоз?
4: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
3: Дорожное радио.

0: Только то, что кажется.
1: Добрые и душевные на Дорожном.
2: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого

0: В эфире радиоканал «Дорожное радио». Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: «Дорожное радио». «Котельнич» 100.8 FM.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ДВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
1: Устали в дороге? Остановитесь в кафе «Радуга». Здесь вы найдете все, что вам нужно. Кафе, продуктовый магазин, магазин автотоваров, парковка, душ, круглосуточный шиномонтаж. В кафе «Радуга» вкусно и уютно, как дома. Свежая выпечка. На всей территории бесплатный Wi-Fi, видеонаблюдение. Все в одном месте на въезде в Котельнич со стороны Кирова. Деревня Наймушины, Хлыновская, 117. Телефон 4-95-54. Код города 83-342.
2: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
3: Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой «Царица». Супершоу и суперхиты. 13 мая, 20.00, Ледовый дворец «Олимп Арена». Билеты на astishow.ru и в кассах города. 12+.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32-90-90. Код города 83-32. Дорожное радио.

0: Реклама. Детям ролики, жене самокат, а себе велосипед. Хотя все велосипеды. Товары для активного отдыха и велосипеды Forward и Stealth по очень выгодным ценам. Котельнич, магазин Лидер на Ленина 3 и Олимп на Кирова 24. Покупайте выгодно со скидками и катайтесь в удовольствие.
1: А электровелосипеды есть?
2: Конечно, есть.
3: Пройдите процедуру банкротства с компанией «Бизнес-юрист». Более 18 лет мы оказываем юридическую помощь в банкротстве физических и юридических лиц. Составление договора, конфиденциальность и индивидуальный подход гарантируются. «Бизнес-юрист», Котельнич, улица Советская, 97, телефон 25-59-92, через код города 83-32. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Джинсы отличные, все по карману. Футболки приличные, все по карману. Обувь, толстовки, куртки, плащи. Больше нигде ничего не ищи. Низкие цены радуют глаз. Спеши одеваться только у нас. Одежда и обувь для всей семьи по доступным ценам. В магазине все по карману. Ждем вас по адресу. Город Котельнич, улица Кирова, 13.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Большой Камень. Здесь, на территории опережающего развития, находится судостроительный комплекс «Звезда» – самая молодая и современная верфь в России. Она появилась в 2015 году, а сейчас это уже крупнейшая в стране площадка по строительству крупнотоннажных судов и морской техники, созданная при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Цифры говорят сами за себя. Тяжелый стапель площадью 12 гектаров. Крупнейший в России сухой док размером с несколько футбольных полей. Плавучий док грузоподъемностью 100 тысяч тонн. В портфеле заказов около 60 судов. И более 20 из них уже в активной стадии строительства. Проектная мощность по металлопереработке превышает 330 тысяч тонн в год. Но главное богатство «Звезды» – это люди. Здесь создано 6 тысяч рабочих мест. Больше 1500 сотрудников уже переехали на Дальний Восток по программе «Мобильность трудовых ресурсов». Она дает специалистам поддержку – до 1 000 000 рублей на переезд. Для работников построили 34 жилых дома. Это около 2000 квартир, а в планах – свыше 5000. Здесь предусмотрена поддержка детского отдыха и помощь с трудоустройством членов семьи. Судостроительный комплекс «Звезда» – это место, где можно строить не только корабли, но и свою профессиональную судьбу. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга.

0: Инкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
2: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Дорожное радио представляет.
4: Яркое приключение для всей семьи.
5: Я покажу тебе мир.
6: Обалдеть!
4: Большое кино про большие машины.
7: Грузовики, за работу!
4: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, какой автомаршрут приведет к музею скорости и кто выступит на фестивале «Хары Бюль-Бюль» в Шуше. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
1: Реклама.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
6: Внимание! Мастерская по производству и ремонту рукавов высокого давления РВД «Котельнич» предлагает большой выбор шлангов, фитингов, адаптеров. Улица Победы, 72А. Телефон 776-701. 776-701.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
8: Дорожное радио.

0: Вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Выпустить закрылки!
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
1: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности нам по пути вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
4: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какой автомаршрут приведет к музею скорости и кто выступит на фестивале «Хары Бюль-Бюль» в Шуше.
2: Поехали!
4: Душа туриста по весне обновление хочет. Предвкушает приближение лета. Когда будет особо тепло, тогда на море. А сейчас можно развеяться, допустим, в автопутешествии. Тогда предлагаем вам насыщенную на достопримечательности и впечатления поездку по Нижегородской области. Не так давно на портале «Путешествуем РФ» появился автомаршрут «Дорогами князей и мастеров Нижегородского края». На нем за 2 дня можно посетить сразу несколько примечательных городов региона, расположенных вдоль Волги. И про историю солеварения да волжское судостроение на этом маршруте узнаете, и секреты балахнинских кружев да пурихских бубенцов вам раскроют. Кто интересуется техникой, получит истинное удовольствие от посещения музея скорости и ангара с самолетами в музее Чкалова. В добрый путь, товарищи туристы! А в пути вы непременно встретите заправку. И вот вам 3 причины заехать на АЗС «Газпромнефть» сегодня. Полный бак G-Drive поможет наслаждаться каждой секундой за рулем, стаканчик вкусного кофе поддерживать бодрость, а карта лояльности нам по пути получать бонусы за каждую заправку.
2: Добро пожаловать!
4: Город Шуша – это и центр туризма, и заповедник, и культурная столица Азербайджана, где, как не здесь, проводить музыкальный фестиваль. Да еще и с таким чудесным названием – «Хары Бюль-Бюль». Так называется здешняя горная орхидея. Фестиваль, на который приедут музыканты из Японии, США, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, пройдет 14-15 мая. Радовать публику будут народными песнями и танцами.
3: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
4: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги. Ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности нам по пути. Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай, только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Дорожное радио представляет.
12: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
13: Подконтрольно вам деревни действуют подпольщики.
12: Добронравов, Шукшина, Быстров.
14: Нам проводник нужен.
12: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
15: Дорожное радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемяцких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, где провели майские праздники певец Шаман и Екатерина Мизулина. А также узнаем, с кем артист планирует записать новый дуэт. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама. Техника «Стелс» для тех, кто выбирает надежность. Квадроциклы, снегоходы и лодочные моторы. Официальный дилер «Стелс», магазин «Арсенал», Киров, Московская, 103.

0: Хлебное местечко.
1: Не пробегай мимо. Заходи в любимую пекарню. Советская 137/1 и Кирова 20Б.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: проблем.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Звезды за сценой.
6: Дуэтные песни все больше набирают популярность. Это удачное решение как с точки зрения продвижения, так и звучания. Певец Шаман рассказал, что сейчас ведет переговоры с Надеждой Бабкиной о совместной композиции. Нужно выбрать правильную песню. Возможно, куплет я напишу сам. А припев будет, например, из русской народной песни, но в современной обработке. Или это может быть полностью народная песня. Нужно еще подумать. Поделился певец. Напомню, Шаман – артист многогранный. Значительную часть своей творческой жизни он посвятил именно русской народной музыке. Поэтому сомнений нет. Если дуэт с Надеждой Бабкиной состоится, он наверняка получится ярким и душевным. Работа работой, но про отдых забывать нельзя. Шаман вместе со своей супругой Екатериной Мизулиной провели майские выходные во Владимирской области. В личном блоге Екатерина поделилась видео и рассказала, что в эти праздники они с Ярославом решили отвлечься от городской суеты и отправиться на природу. Конечно, компанию им составил любимый питомец Вова, собака породы мультипу. А еще в эти праздники мы съездили в Суздаль, где много гуляли и даже попробовали пострелять из лука. Ну и, конечно, как и многие, готовили шашлыки, рассказала Екатерина. Видео она сопроводила песней «Душа нараспашку», которая отлично передала атмосферу этих теплых и спокойных.

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

Реклама. Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления. Товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер». Улица Советская, 78, напротив Динопарка. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум – имеются противопоказания от компании Эвалар. Гинкоум – имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: уставшего, насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
1: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
2: Дорожное радио представляет.
3: Большое кино про большие машины.
4: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
5: Да жму я!
4: На газ или на тормоз?
3: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения по специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
2: Внимание! Отруби, зерно, комбикорма, соль, сухое молоко, премиксы. Агромир, Котельнич, улица Победы, 72А. Звони 776-701. 776-701.
3: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Сменить мобильного оператора в другом регионе станет проще. С 1 сентября можно будет сохранить прежний номер телефона при переезде в другой субъект страны. Чтобы воспользоваться опцией, абоненту нужно будет обратиться с заявлением к оператору связи. Сейчас при сохранении номера абонент остается на прежнем тарифе, поэтому звонки в новом регионе обходятся дороже. Обновленные правила позволят сменить тариф на местный при смене не только региона, но и оператора.
2: Россия.
4: Межгосударственный авиакомитет расследует падение легкомоторного самолета в Омской области. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Следственного управления на транспорте. Самолет потерпел крушение у посадочной площадки Ковачева. Находившиеся на борту пилот и наблюдатель погибли. По предварительным данным Росавиации, в ходе полета у самолета открылся капот двигателя. Пилот сообщил о намерении вернуться в точку взлета, затем связь с бортом была потеряна. Легкомоторное воздушное судно проводило мониторинг лесных пожаров в регионе. В России началась акция «Огонь памяти». Лампады с частицами вечного огня от могилы неизвестного солдата в Москве отправились поездами в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести в 71 регионе. Там частицы пламени вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной. Также огонь везут в новые регионы России и 14 иностранных государств. Отмечу, что акция «Огонь памяти» проходит в 10-й раз. США вернули Индии свыше 600 древних артефактов, похищенных и незаконно вывезенных из страны. Общая стоимость возвращенных ценностей превысила 13 миллионов долларов. В числе артефактов редкие бронзовые и песчаниковые статуи. Их изъяли в ходе расследования деятельности международных сетей контрабандистов. Те создавали поддельные истории происхождения предметов, используя подставных лиц и фиктивные документы. В Генконсульстве Индии в Нью-Йорке отметили, что эта реституция – часть глобальной тенденции по возвращению похищенных культурных ценностей странам происхождения. Биометрическую посадку на поезда протестируют в Нижнем Новгороде. Участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России» смогут доехать до Нижнего на поезде «Ласточка» без бумажного паспорта. Достаточно посмотреть в камеру портативного устройства у проводника, и система сверит лицо с единой системой и откроет доступ в вагон. С 14 по 21 мая биометрическую посадку на поезд протестируют на трех маршрутах – от Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново, Костромы и обратно. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
1: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
3: Петрович, бетон крошится, сроки летят, заказчик уже ругается.
4: Вот поэтому я лью только с Мегабетон Советск. Мы с ними не первый объект делаем. От М100 до М400 привозят в тот же день своим миксером. Мегабетон Советск, бетон, который держит слово и объект. Цена от производителя. Лей уверенно, строй спокойно. Все детали по телефону 8-937-584-0707.
5: Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич, кафе «Точка». Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич, Карла Маркса, 2. Телефон 8-912-333-1670.
6: Текстильный. Магазин, где только качественный трикотаж и текстиль российского производства. Здесь для вас красивое постельное белье по ГОСТу, одеяла и подушки кировского производителя, уютные пледы, кухонный и махровый текстиль, большой выбор камуфляжа, фабричной одежды для дома и работы. Ассортимент постоянно обновляется. Принимаются заказы, скидки для многодетных семей, пенсионеров и по картам милосердия. Делаем вашу жизнь комфортней. Магазин «Текстильный». Котельнич, Кирова, 13, вход с торца.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Дорожное радио.

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ДВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут на дом поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Чтобы банька была жаркой, чтобы не было щелей, утеплители Джут в Вайгач. Сходи, купи скорей. Компания Вайгач. Все для строительства и содержания бань. Джут, пропитка, утеплители, фольга, камни и многое другое. Базовые 4 и Морозовская 71.

0: хлебное местечко.
1: Не пробегай мимо. Заходи в любимую пекарню. Советская 137/1 и Кирова 20Б.
2: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица, навес, крыша. Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Санкреп» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда-3». Надежность начинается здесь.
3: Ищите надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой выбор уже сегодня. До встречи в «Хавейл Про Агат». Город Киров. Улица Дзержинского, 110. Телефон 208-200.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
5: В эфире радиоканал «Область ФМ» для детей старше 12 лет.
6: Погода на Дорожном радио.
7: Спонсор программы – самозанятая Кашина Светлана Витальевна. Сегодня вечером в нашем городе переменная облачность, без осадков и 16 выше 0. Ночью ясно и 10 с плюсом. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Будьте внимательны на дороге.
8: Сначала цветочки, потом ягодки. Сначала саженцы от магазина «Душевный сад», а потом наслаждение дачным сезоном. В питомнике растений «Душевный сад» крепкие саженцы, выращенные с любовью. Яблони, груши, смородина, малина, голубика, розы, пионы, гортензии и многое другое. Все максимально адаптировано к нашему климату. «Душевный сад». Подробности в группе «Душевный сад» ВКонтакте.
9: Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.
10: «Дорожное радио».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
4: Зарубежные товары, купленные в интернете, могут прибавить в цене 22% уже с будущего года. Минпромторг поддержал единовременное введение 22% налога на добавленную стоимость с 1 января, передает агентство ТАСС. Новшество затронет все иностранные товары, приобретаемые онлайн. При этом ведомство добавило, что сейчас прорабатывает с Министерством финансов поэтапное повышение НДС на зарубежные интернет-покупки с 7% с будущего года до 22% в 2029. Производство и прокат российских мультфильмов для детей теперь полностью будет финансироваться государство. Соответствующий закон вступил в силу 6 мая. Ранее такая льгота была только у детского художественного кино, а мультипликаторы получали лишь частичную господдержку. Теперь государство будет покрывать 100% сметной стоимости от первых набросков до выхода на экраны. Одновременно Министерство культуры получило право ежегодно определять, сколько денег выделить на фильмы разных жанров и какие темы будут в них приоритетными. Испания примет круизный лайнер с хантавирусом на Канарских островах. Как сообщило испанское министерство здравоохранения, строгие меры безопасности исключат контакт пассажиров с местными жителями. Тяжелобольного врача уже эвакуировали на Канарах специальным рейсом. Остальных пассажиров по прибытии полностью обследуют и отправят по домам. Всемирная организация здравоохранения сейчас ожидает результатов анализов, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о том, что вспышку болезни на круизном лайнере MV Hondius вызвал вирус Andes. В Чебоксарах после атаки украинских беспилотников повреждено 40 многоквартирных домов. Жителей наиболее пострадавших зданий переселили в пункты временного размещения. Также были повреждены школы, детские сады и электромеханический колледж. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Он добавил, что вопрос выплат пострадавшим и семьям погибших держат на личном контроле. По последним данным, 2 человека погибли, 37 пострадали. В Чувашии сейчас действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Начались восстановительные работы.
3: Транспорт.
4: Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Сейчас по долгосрочной схеме из 74 регионов, имеющих пригородное сообщение, работают менее половины субъектов.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. Сети магазинов «Стройпарт». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпарт». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпарт».
1: Голод давит, аппетит рвет на части. Хватит терпеть. Буфет-гриль – твой антиголодный бунт. Курица-гриль – ароматная. Шашлык – сочный. Чебуреки – хрустящие. Бургеры, шаурма, пицца – все на полную громкость. Готовые салаты на любой вкус – это по-нашему. И кофе – ароматный. Котельнич – Советская, 136. Доставка прямо домой. 8-919-52-343-52. Буфет-гриль. Огненно вкусно.
2: Индивидуальный предприниматель Косовдинова Елена Юрьевна. Угрен-ИП 32-54-3000-00-77-163.
3: В магазинах «Инструмент» при покупке любого мотоблока или мотокультиватора «Патриот» получай крутые подарки. Погружной вибрационный насос, садовую тачку или топор.
4: А еще кэшбэк 10% для 100% оплаты следующей покупки. Подробности в магазине «Инструмент» в Котельниче на Советской 77.
5: Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки насос «Байден» по 10, тачка на «Автубе» 60, топор «Патриот» 800.
6: Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления. Товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер». Улица Советская, 78, напротив Динопарка.
7: Пройдите процедуру банкротства с компанией «Бизнес-юрист». Более 18 лет мы оказываем юридическую помощь в банкротстве физических и юридических лиц. Составление договора, конфиденциальность и индивидуальный подход гарантируются. «Бизнес-юрист». Котельнич. Улица Советская, 97. Телефон 25-59-92. Через код города 83-32. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32-90-90. Код города 83-32. Дорожное радио.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амода C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амода C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию без

0: Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
11: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Дорожное радио.
13: Алиса

0: 107 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM» для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио. Спонсор программы – компания «Медиасистема». ИП Рублевский Александр Сергеевич.
1: Здравствуйте, с вами в пути Антон Шидания.
0: Россия.
1: В России прорабатывают ограничения на публикации СМИ о насилии в школах. Предполагается создание механизма, который позволит оперативно ограничивать распространение подобного контента. Работу над инициативой поручат Минпросвещение, также привлекут правоохранительные ведомства, следует из документа правительства. Как отмечает ТАСС, меры направлены на профилактику негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.
0: Кировская область.
1: Антимонопольная служба региона провела проверку цен на куриные яйца. Об этом сообщает пресс-центр областного правительства. Напомним, в конце марта губернатор Александр Соколов поручил ведомству провести проверку обоснованности подорожания данной продукции. Антимонопольщики проверили 4 птицефабрики, проанализировав их отпускные цены, географию продаж и объемы поставок. В результате в прошлом месяце стоимость яиц начала снижаться. Власти продолжают следить за ситуацией на потребительском рынке.
0: Транспорт.
1: В ГАИ опровергли данные о повышении штрафов за нарушение ПДД. Меры административных взысканий не менялись с 1 мая, сообщили в ведомстве. Там напомнили, что ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Информацию об изменениях размещает на портале проектов нормативных правовых актов. В сети ранее распространились данные, что с мая выросли суммы штрафов за превышение скорости, неправильную парковку, управление авто без полиса ОСАГО и другие нарушения.
0: Валюта.
1: Евро сегодня стоит 88 рублей 35 копеек, доллар 75.35.
0: Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути. Цитаты великих людей.
2: Если тебе тяжело, значит, ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, значит, ты летишь в пропасть. Генри Форд, американский промышленник.
0: Цитаты великих людей. Новости на Дорожном радио. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В магазинах «Арсенал» огромный выбор лодочных моторов, лодок и катеров, прицепов и мототехники. Город Киров. Московская 130. Комсомольская 8.
2: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения. По специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
3: Детям ролики, жене самокат, а себе велосипед. Хотя все велосипеды. Товары для активного отдыха и велосипеды Forward и Stealth по очень выгодным ценам. Котельнич, магазин «Лидер» на Ленина 3 и «Олимп» на Кирова 24. Покупайте выгодно со скидками и катайтесь в удовольствие.
4: А электровелосипеды есть?
5: Конечно, есть.
6: Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллер Ваген», «Композит», «Китан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск, Энгельса, 182. Звоните 782-999.
7: Внимание! Мастерская по производству и ремонту рукавов высокого давления РВД «Котельнич» предлагает большой выбор шлангов, фитингов, адаптеров. Улица Победы, 72А. Телефон 776-701. 776-701.
8: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
9: Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой «Царица». Супершоу и суперхиты. 13 мая, 20.00, Ледовый дворец «Олимп-Арена». Билеты на astishow.ru и в кассах города. 12+.
10: Телефон рекламной службы дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83-32.
11: В эфире радиоканал «Область-ФМ» для детей старше 12 лет. Погода на дорожном радио.
12: Спонсор программы «Самозанятая» Кашина Светлана Витальевна. Сегодня вечером в нашем городе переменная облачность, без осадков и 16 выше 0. Ночью ясно и 10 с плюсом. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Будьте внимательны на дороге.
13: Сначала цветочки, потом ягодки. Сначала саженцы от магазина «Душевный сад», а потом наслаждение дачным сезоном. В питомнике растений «Душевный сад» крепкие саженцы, выращенные с любовью. Яблони, груши, смородина, малина, голубика, розы, пионы, гортензии и многое другое. Все максимально адаптировано к нашему климату. «Душевный сад». Подробности в группе «Душевный сад» ВКонтакте.
11: Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

Реклама. Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич, кафе «Точка». Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич, Карла Маркса, 2. Телефон 8-912-333-1670. Хочешь новых впечатлений? Элегантный Белджи S50 от 1 699 990 рублей доступен в Агат на производственной 24B. Стиль, технологичность и комфорт. Открой для себя новый уровень поездок. Запишись на тест-драйв уже сейчас по номеру 208-800. Агат. Покупай выгодно. Белджи. Надежность в движении. Телефон рекламной службы дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Амурскую область, в город Белогорск. Здесь работает маслоэкстракционный завод «Амурский». Якорный резидент территории опережающего развития, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Его запустили в 2017 году, и он стал первым в России предприятием по глубокой переработке соевых бобов. Цифры впечатляют. Ежегодно завод перерабатывает более 300 тысяч тонн сои и зерновых.

0: оливкового масла, а также соевый изолят и пищевую клетчатку. Все сырье без ГМО, выращенное на полях Преамурья. Сегодня здесь создано 800 рабочих мест. Компания предлагает расширенный социальный пакет. Помогает с детским отдыхом, поддерживает материально при подготовке к школе. Оплачивает спортивные секции и бассейн. Проводит корпоративные праздники и спортивные соревнования. При этом предприятие делает ставку на молодежь. Сотрудничает с Дальневосточным аграрным университетом, педагогическим университетом и колледжами. Студенты проходят практику, а по целевым договорам получают гарантию трудоустройства. В Белогорске открываются агротехнологические классы. Завод активно помогает школьникам с выбором профессии. МЭЗ «Амурский» – это пример того, как переработка местного сырья создает высокотехнологичное производство и дает уверенные карьерные перспективы на Дальнем Востоке. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге?

0: Про и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Тарарарарам, бр-бр. Ой-ой. Тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска» за 2025 год.
7: «В ленте».
8: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай, только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
12: Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Дорожное радио.

же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама. Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Друга спросил, посоветовал он строить с компанией «Мегабетон». А заказывать по телефону 8-937-584-0707. Доставка бетона по всей области точно в срок. Ответственность, качество и надежность. Компания «Мегабетон». Советск, Лебяжский тракт, 3-й километр. Звоните 8-937-584-0707.
5: Внимание! Сдаются в аренду уютные жилые комнаты в бывшей гостинице «Фиал». Круглосуточно имеется открытая и теплая автостоянки при въезде в Котельнич со стороны Яранска и Советска. Адрес: Котельнический район, деревня Караул, Центральная 4А, 8-912-711-89-58.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
6: О главном.
5: Зарубежные товары, купленные в интернете, могут прибавить в цене 22% уже с будущего года. Минпромторг поддержал единовременное введение 22% налога на добавленную стоимость с 1 января, передает агентство ТАСС. Новшество затронет все иностранные товары, приобретаемые онлайн. При этом ведомство добавило, что сейчас прорабатывает с Министерством финансов поэтапное повышение НДС на зарубежные интернет-покупки с 7% с будущего года до 22% в 2029. Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 мая. Так ведомство прокомментировало появившуюся в СМИ и интернете информацию о том, что с этого месяца якобы выросли штрафы за превышение скорости, неправильную парковку, управление автомашиной без полиса автогражданки и так далее. В ГАИ напомнили, что любые изменения принимаются только на федеральном уровне, а утвержденные документы публикуют на официальном интернет-портале правовой информации. Биометрическую посадку на поезда протестируют в Нижнем Новгороде. Участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России» смогут доехать до Нижнего на поезде «Ласточка» без бумажного паспорта. Достаточно посмотреть в камеру портативного устройства у проводника, и система сверит лицо с базой данных и откроет доступ в вагон. С 14 по 21 мая биометрическую посадку на поезд протестируют на трех маршрутах – от Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново-Костромы и обратно. Казахстан планирует отказаться от закупок электроэнергии в России с 2027 года. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов. По его словам, дефицит электроэнергии в Казахстане сокращается, и если все новые энергообъекты введут срок, необходимость в импорте отпадет к концу будущего года, передают слова чиновника агентства «Интерфакс».
6: Транспорт.
5: Компания «Аэрофлот» обновила правила провоза пауэрбанков на своих рейсах. Внешние аккумуляторы теперь нельзя сдавать в багаж, использовать для зарядки телефонов и заряжать их от розеток в креслах. Класть пауэрбанки на верхние багажные полки самолетов запрещено. Устройство должно находиться либо под сиденьем впереди стоящего кресла, либо в кармане на спинке. Один пассажир «Аэрофлота» может взять в салон не более двух пауэрбанков. Такие ограничения ввели на всех этапах полета в соответствии с новыми международными стандартами безопасности. Это были новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости. На Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Джинсы отличные, все по карману. Футболки приличные, все по карману. Обувь, толстовки, куртки, плащи. Больше нигде ничего не ищи. Низкие цены радуют глаз. Спеши одеваться только у нас. Одежда и обувь для всей семьи по доступным ценам. В магазине все по карману. Ждем вас по адресу: город Котельнич, улица Кирова, 13.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. С 16 по 17 мая в самом центре Хабаровска, на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского пройдет фестиваль-ярмарка «Амурфест. Весна». В этот раз он посвящен Году единства народов России. Гостей ждет ярмарка, где можно приобрести изделия местных мастеров. От этнической одежды и авторских кукол до столярных изделий и креативных новинок. Кроме того, посетители увидят выставку ретро-автомобилей, попробуют местные блюда и посетят интересные мастер-классы. На сцене выступят коллективы Хабаровского края, а кульминацией станет выступление хедлайнеров – дуэта «Галибри» и «Мавик». Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из Парижа?

0: Запись на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальные выгоды действуют при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Дорожное радио.

Рокошное радио. Котельнич 100 и 8 FM.

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ДВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотез для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут надо подскочить. Подробности на гемотез.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления. Товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер». Улица Советская, 78, напротив Динопарка.
3: Измаились без новых эмоций? Мы знаем решение. Откройте для себя динамичный Белджи X50+, и практичный Белджи X70. Идеальных компаньонов для активного отдыха и семейных приключений. Только в мае. Выгода до 175 990 рублей. Запишитесь на тест-драйв по номеру 208-800. Официальный дилер Белджи Агат на производственной 24Б.
4: Не оферта. Указана максимальная выгода на Белджи X50+, престиж, который состоит из выгоды по трейдин, прямой выгоды и выгода от салона.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Белджи. Надежность в движении.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сначала цветочки, потом ягодки. Сначала саженцы от магазина «Душевный сад», а потом наслаждение дачным сезоном. В питомнике растений «Душевный сад» крепкие саженцы, выращенные с любовью. Яблони, груши, смородина, малина, голубика, розы, пионы, гортензии и многое другое. Все максимально адаптировано к нашему климату. «Душевный сад». Подробности в группе «Душевный сад» ВКонтакте.
2: За столом сидели мужики и ели, мясом конюх угощал своих гостей.
3: Эй, братан, самое время на природу. В мясном хуторке мясо для отдыха и души. Шашлык сочный, вкусный. Стейки и ребрышки пальчики оближешь. Мясо отборное, маринад огонь. Рецептура от деда, не от батьки. Не ломай голову, где купить. Заходи к нам. Шашлык – это аромат лета. Лето и мясной хуторок. Нам по пути. Котельнич, Советская 136. Ждем тебя каждый день без выходных. Мясной хуторок.
4: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
5: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
4: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
6: Пройдите процедуру банкротства с компанией «Бизнес-юрист». Более 18 лет мы оказываем юридическую помощь в банкротстве физических и юридических лиц. Составление договора, конфиденциальность и индивидуальный подход гарантируются. «Бизнес-юрист». Котельнич, улица Советская, 97. Телефон 25-59-92. Через код города 83-32. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Петрович, бетон крошится, сроки летят, заказчик уже ругается.
8: Вот поэтому я лью только с «Мегабетон Советск». Мы с ними не первый объект делаем. От М100 до М400 привозят в тот же день своим миксером. «Мегабетон Советск» – бетон, который держит слово и объект. Цена от производителя. Лей уверенно, строй спокойно. Все детали по телефону 8-937-584-0707.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32-90-90. Код города 83-32.
10: Дорожное радио.

Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняют.

0: Реклама.
1: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
2: Ура!
1: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
1: Для лиц старше 12 лет.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
5: Яркое приключение для всей семьи.
6: Я покажу тебе мир.
7: Обалдеть!
5: Большое кино про большие машины.
8: Грузовики, за работу!
5: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.
9: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: радио. Котельнич 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал «Пежо». Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец «Пежо», некий Жульен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе «Трейд-ин». Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ДВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Техника Стелс. Для тех, кто выбирает надежность. Квадроциклы, снегоходы и лодочные моторы. Официальный дилер Стелс. Магазин Арсенал. Киров. Московская 130.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
6: Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич, кафе «Точка». Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич, Карла Маркса, 2. Телефон 8-912-333-1670.

0: садовой техники по сниженным ценам. В магазине «Инструмент». В Котельниче на Советской, 77.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Сейчас по долгосрочной схеме из 74 регионов, имеющих пригородное сообщение, работают менее половины субъектов. Также в течение 10 лет планируется закупить порядка 7 тысяч новых вагонов электричек. Появился детальный список товаров, исключенных из параллельного импорта. Прежде всего, речь идет об электронных устройствах от мировых брендов, компьютерах, ноутбуках, флажках оперативной памяти, жестких дисках и так далее. Также в приказе ведомства перечислены отдельные бренды электрических зубных щеток, детских игрушек, спортивных и гигиенических товаров, перечисляет парламентская газета. Ограничения ввоза по параллельному импорту введут с 27 мая. Они коснутся более чем 20 зарубежных брендов. Для поставок их в Россию потребуется прямое разрешение головных компаний. Производство и прокат российских мультфильмов для детей теперь полностью будет финансировать государство. Соответствующий закон вступил в силу 6 мая. Ранее такая льгота была только у детского художественного кино, а мультипликаторы получали лишь частичную господдержку. Теперь государство будет покрывать 100% сметной стоимости от первых набросков до выхода на экраны. Одновременно Министерство культуры получило право ежегодно определять, сколько денег выделить на фильмы разных жанров и какие темы будут в них приоритетными. В Чебоксарах после атаки украинских беспилотников повреждено 40 многоквартирных домов. Жителей наиболее пострадавших зданий переселили в пункты временного размещения. Также были повреждены школы, детские сады и электромеханический колледж. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Он добавил, что вопрос выплат пострадавшим и семьям погибших держат на личном контроле. В Чувашии сейчас действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Начались восстановительные работы.
0: Транспорт.
1: 8 цветов азимута. АвтоВАЗ раскрыл цветовую палитру своего нового кроссовера. Покупатели, среди прочего, смогут выбирать между классическими белым, черным и темно-серым цветами кузова, а также двумя яркими вариантами – рубиново-красным и изумрудно-зеленым. Напомню, производство «Лада Азимут» планируют начать в третьем квартале этого года. Сейчас на АвтоВАЗе продолжается корпоративный отпуск. В цехах, среди прочего, устанавливают оборудование для выпуска новой модели авто.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама. Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллер Ваген», «Композит», «Титан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск, Энгельса, 182. Звоните 782-999. Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат». Бат.
1: Ищете надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой выбор уже сегодня. До встречи в «Хавейл Про Агат». Город Киров. Улица Дзержинского, 110. Телефон 208-200.
2: Друга спросил, посоветовал он строить с компанией «Мегабетон». А заказывать по телефону 8-937-584-0707. Доставка бетона по всей области точно в срок. Ответственность, качество и надежность. Компания «Мегабетон». Советск, Лебяжский тракт, 3-й километр. Звоните 8-937-584-0707.
3: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, дом техники.

0: Хлебное местечко.
1: Не пробегай мимо. Заходи в любимую пекарню. Советская 137/1 и Кирова 20Б.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Дорожное радио представляет.
1: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
2: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
1: Добронравов, Шукшина, Быстров.
3: Нам проводник нужен.
1: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения по специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
0: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. Сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару. Оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Внимание! Сдаются в аренду уютные жилые комнаты в бывшей гостинице «Фиалка». Круглосуточно имеется открытая и теплая автостоянки при въезде в Котельнич со стороны Яранска и Советска. Адрес: Котельнический район, деревня Караул, Центральная 4А, 8-912-711-89-58, 8-912-711-89-58.
3: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица, навес, крыша. Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Санкреп» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда 3». Надежность начинается здесь.
4: Текстильный. Магазин, где только качественный трикотаж и текстиль российского производства. Здесь для вас красивое постельное белье по ГОСТу, одеяла и подушки кировского производителя, уютные пледы, кухонный и махровый текстиль, большой выбор камуфляжа, фабричной одежды для дома и работы. Ассортимент постоянно обновляется. Принимаются заказы. Скидки для многодетных семей, пенсионеров и по картам милосердия. Делаем вашу жизнь комфортней. Магазин «Текстильный». Котельнич, Кирова 13, вход с торца.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вот так домик у тебя. Прямо пряничный. Стены яркие. Расскажи секрет.
2: Вайгач. Стройматериалы только там беру. Выбор душевный. Цены приятные. А качество, сам видишь.
3: Базовая 4. Морозовская 71. Бывшая Роза Люксембург.
4: Джинсы отличные. Все по карману. Футболки приличные. Все по карману. Обувь, толстовки, куртки, плащи. Больше нигде ничего не ищи. Низкие цены радуют глаз. Спеши одеваться только у нас. Одежда и обувь для всей семьи по доступным ценам. В магазине «Все по карману». Ждем вас по адресу. Город Котельнич, улица Кирова, 13.
5: Хочешь новых впечатлений? Элегантный Белджи S50 от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей доступен в агат на производственной 24B. Стиль, технологичность и комфорт. Открой для себя новый уровень поездок. Запишись на тест-драйв уже сейчас по номеру 208-800.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Белджи. Надежность в движении.
8: Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой «Царица». Супершоу и суперхиты. 13 мая, 20.00, Ледовый дворец Олимп-Арена. Билеты на astishow.ru и в кассах города. 12+.
9: Оу, саундстейдж, угадай, 24, 330, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30,
10: 30. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
11: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
6: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
7: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
6: Добронравов, Шукшина, Быстров.
8: Нам проводник нужен.
6: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и отстают.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Котельнич 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: юбилей ДТП, первый угон и наглость не всегда счастье. С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал «Пежо». Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец «Пежо», некий Жульен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему: да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе Trade-In. Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая. Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

Судьба тебе, любимая, остала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM». СМИ зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.